ватра, этер. Эватра, эватра, эватра, эватра, эватра, эватра, эватра, эватра, эватра, эватра, эватра.